Francuska Magellan. A tu vol si bez grafik i bez plan. На туй отгоре даже и проформа не исполнявал своята ежедневна норма. Не пращал той до никого отчет.